0: Това е Радио 1. До 11-тих манкаше 20 минути. Крайни час е да зашкрипамо. Не сицерта колкото би желели. Аба как? Мал другаче. Гремо по глазбено претеклост. Гремо, не? Ирска разисковалца ста у Риму открила најстарејшо знано песен, записано у стари облики англијщина из 9-го столетја. Мамо, то си упеснил?
1: О, бе, то на ТикТоку да беше, окей.
0: Не.
1: Гремо сицер кар далеч назад, ампак не глиху 9